0: Очень красивый город. Очень красивый город.
1: Only been here one day, but it's very interesting.
2: Good morning.
3: DDR1 Erinnerungen.

опять, в который раз. Мы лишь невольно повторим слова, что сказаны.